0: твой машина стоит в соседнем дворе. Я так думаю.
1: Слушай, я вам одну вещь скажу, но вы не обижайтесь. Такие люди, как в этом растении,

Тирпебис кочтагат Зизвалуя дадашнеби Мингородес надат Гавкуредес савсем тваре Варсклавебис